0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света на местном радио.
2: Ночь, дождь и тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы. На местном радио.
2: Сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
1: На местном радио.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: там?
1: Лето?
0: Лето!
2: Местное радио.
3: Открой свою дверь в лето.
4: Танцуем до утра, ченька, ла-ла. От тебя кайфую я, от тебя кайфую я.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Дилеры начали принимать заказы на новый «Ума-8». Это самый большой кроссовер в линейке новой российской марки от Яндекса. У него гибридный двигатель, в базе зимний пакет, панорамная крыша, подогревы, вентиляция и массаж сидений. В более дорогой версии улучшенная отделка и функция автопарковщика. Цена от 5 миллионов рублей. Бестюн обновил сервисные рекомендации по обслуживанию автомобилей. Это сделано на фоне использования бензина стандарта Евро-3. Для моторов рекомендовали моторные масла с другими допусками. Они минимизируют воздействие серы на состояние масла. А интервал замены сократили с 10 до 7-8 тысяч километров. Холдинг АГР раскрыл цену полноприводной версии Джеланд J6 от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Доплата в сравнении с передним приводом – 200 тысяч. На первом этапе полный привод доступен только для топовой комплектации «Престиж». В продажу новинка пока не поступила. Это должно произойти в ближайшее время. BMW M5 седьмого поколения считается одной из лучших моделей в истории марки. Нынешний владелец предпочел ее культовому Porsche 911 и ни разу не пожалел. Машина отлично подходит для тех, кто любит горячие эмоции, но при этом не готов или не имеет ресурсов, чтобы строить полноценный спорткар. На BMW M5 можно ездить и в ежедневном режиме, и периодически зажигать на треке. Подробнее о нем в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: Будь в курсе.
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – солидный образ. В журнале Vogue назвали идеальный гардероб для женщин старше 50 лет. Девушкам бальзаковского возраста стилисты советуют обязательно приобрести себе классические синие джинсы прямого или расклешенного кроя, а также брюки карго, с которыми можно создать неформальные утонченные образы. Обязательным считают стилисты и наличие в гардеробе белых блузок и рубашек различного кроя. Также стоит купить себе несколько моделей классических пиджаков и тренчей. В модный список вещей для тех, кому за, эксперты также включили элегант кроссовки или лоферы, большие сумки, например, из гладкой кожи или замши. Актуальны сегодня еще джинсовые шоперы или вместительные плетеные сумки из рафии. Подобные модели уместны как в офисе, так и на пляже. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда Monari. В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка Monari – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление и новых коллекций одежды. Немецкие бренды Balmer и Unique – широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда Regina Bottini. В «Элеганте» стартовала акция на летний ассортимент. Платья, обувь, головные уборы, скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество тканей, женственные силуэты и актуальные фасоны. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе!
1: Телефон рекламной службы 370-09.

0: Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка.
1: Почему? Вопрос на засыпку.
0: Я снова бешу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся.
2: На 100.4 Реклама на местном радио.
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия, мой выбор.

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи.
5: Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Лето.
7: Чай лето вместе с любимым радио 104.

Отпускай меня, отпускай меня, отпускай. Я не твоя, я не твоя.

0: но с ней вернусь я. И может быть кто-то другой согреет тебя в эту зиму.
1: Реклама на местном радио.
2: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
3: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

Вроде снова зажгутся огни, значит мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ, мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Кампани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сегежа Групп приглашает на вакансию. Специалист по охране труда и промышленной безопасности. Обязательно наличие профильного опыта работы. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
7: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
8: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
9: 104 FM.

Знаешь, боль иногда возвращается, чтобы снова сделать нас сильными. Даже сказки внезапно кончаются и становятся грустными фильмами. День за днем все темнее, ночь каждая. Пустота, как последствия выбора. Но я знаю, есть что-то важное в каждом моменте.

Наступает темнота среди вспышек. Снова зимний сон на повторе. Звезды поднимаются выше и падают пеплом на наши ладони. Знаешь, ведь холодное сердце иногда стучит очень часто. Там, где мы были, теперь только ветер.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Дорогой, едем на дачу? Все в силе?
3: Да, все в силе.
2: Газонокосилку собирались на участок купить? Все в силе?
3: Все в силе.
2: Мангал и уголь для шашлыков? Все в силе?
3: Все в силе.
2: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
3: Хе, все в силе. Уже купил и спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
2: Все в силе.
4: Магазины «Сила» для дачи и отдыха. Все в силе.
2: Все в силе.
3: Все в силе.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

как будто контузия бонусом. После ничего не осталось, сплошные иллюзии, много вопросов. Как на это попалось, крутого обрыва вниз головой, наверное, так проще казалось, динамики громче танцевали.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Студия актерского мастерства «Искра» в Костомукше объявляет набор детей и подростков от 4 до 17 лет, а также взрослых от 18 лет и старше на новый творческий сезон. Занятия на развитие воображения и фантазии, сценическая речь, движение, театральные постановки, выступления, участие в конкурсах и фестивалях. Мастер-классы, корпоративные тренинги и индивидуальная работа над художественным словом. Руководитель студии Марина Иодик, заслуженный работник культуры Республики Карелия. Занятия проходят на базе Центра культурного развития «Среда» на улице Надежды, 5. В сентябре первый урок бесплатно. Записаться и узнать все подробности можно в группе ВКонтакте «Студия Искра Костомукша» или по телефону 900-460-42-43. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки. Женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. И в группе ВКонтакте магазин мужской и женской одежды в Костомукше. Втыком-сервис на постоянную работу требуется. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в НИК-сервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. НИК-сервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-8-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
1: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.
3: Я сказал, что пацаны не танцуют. Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: Алло.
1: Да.
0: Привет.
1: Здорово.
0: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
1: Молли.
0: Молли.
1: Молли.

0: Кинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу, главное, как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: У воды, как известно, водятся не только рыбаки, но и комары. Отпугнуть кровопийц можно не только дорогостоящими спреями. Комарам не по душе очень многие запахи. Одним из самых нелюбимых комарами запахов является запах валерьяны. Черемухой или базиликом вполне можно воспользоваться, если очень мелко нарезать. Гвоздика, анис и эвкалипт – страшный сон любого комара. Приятный запах чайного дерева также комары ненавидят. Очень странно, что комары терпеть не могут помидоры, причем даже не плоды, а просто листья. Но при этом листьев должно быть довольно много, а запах сильным. А если в рыбалке наметился перерыв и вы решили развести костер, то можно бросить туда еловых шишек, и на некоторое время вы забудете о комарах.
0: Не клюет.
2: Вываживая крупную рыбу, даже на низком берегу можно упустить ее. Схода не будет, если, не доведя рыбу до берега на пару метров, замутить воду. Замутив, осторожно отходите, подтягивая ее. Не видя вас из-за мути, рыба не окажет большего сопротивления.
0: Хороша уха.
2: Бывает такое, не ухи захотелось, а, например, копченые рыбки. Есть совсем легкий способ копчения рыбы. Берутся заостренные, несмолистые палочки и втыкаются в заранее подготовленную рыбку у костра с подветренной стороны, чтобы горячий дым всегда попадал на нашу рыбку. Готовая копченая рыба обладает золотисто-бронзовым цветом, приятным специфическим запахом и высочайшими вкусовыми свойствами. Для открытого копчения чешую с рыбы снимать не надо. Ну а главное, это, как известно, клевое настроение, чего вам и желаем.
3: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

забыть и начать с нуля. А может, правда, в моей жизни нужно что-то поменять. Целый мир к твоим ногам, ну как же ты могла? И опять по кругу все как бумеранг.

Проживаем жизнь. А кто сказал, что нету права на ошибку? И в поисках родной души мы снова делаем попытку за попыткой. Мне не снишься ты, я тебе в ответ. Вот уж сколько дней, вот уж сколько лет. В небе две звезды подают нам знак, где теперь.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии сохраняются очереди на заправках. Жители жалуются на длительные перерывы на АЗС и на недоступность оплаты по картам. О ситуации рассказала министр промышленности и торговли республики Светлана Астахова. Она отметила, что временные сложности с наличием топлива на отдельных АЗС обусловлены сбоями в логистике поставок. Министр подчеркнула, что ситуация находится под постоянным контролем, ежедневно оцениваются запасы топлива, мониторятся цены и ведется взаимодействие с владельцами АЗС. В Костомукше осмотрели обновленные дворы. Специалисты администрации на этой неделе принимали работы по благоустройству. В рамках программы формирования современной городской среды этим летом в некоторых районах города удалось заменить асфальт во дворах, восстановить газоны, установить скамейки и урны. В итоге во дворе дома 3 по улице Парковая власти выполнили промежуточную приемку работ с замечаниями. Как только их устранят, работы примут окончательно. Также сотрудники администрации приняли работы во дворах домов 10 и 25 по улице Колевала. Жителям Костомукши напоминают, что участие в таком проекте – это отличная возможность сделать общегородские и придомовые территории комфортнее. Подробную информацию можно найти на официальном сайте округа. Комиссия по приемке детских садов в городе продолжает работу. Накануне члены комиссии проверяли детские сады «Березка», «Сказка», центр внешкольной работы, спортивную школу. Депутаты оценили подготовку зданий к осенне-зимнему периоду, соответствие с Анпином, осмотрели внутренние помещения, проверили наличие исправного видеонаблюдения, систем пожарной и антитеррористической безопасности. По информации депутатов округа, в детском саду «Березка» был объявлен ряд нарушений. Корпус «Сказка» напротив парадовал членов комиссии ухоженной территорией и чистотой корпуса. В центре внешкольной работы за лето провели большую работу по подготовке помещений к новому учебному году, выполнили ремонты, сейчас завершается уборка во дворе здания. Члены комиссии также высоко оценили работу у трудового коллектива спортивной школы. Сегодня полностью готовы к началу учебного года помещения для тренировок в корпусе «Гипроруда», а также в биатлонном комплексе. Костомукский городской суд рассмотрел иск о невыплате северных надбавок. Истец подал в суд на работодателя, который не установил ему надбавку за стаж работы в районе Крайнего Севера. При этом на момент приема гражданина на работу действовало отраслевое соглашение, заключенное между МЧС России и Общественным профессиональным союзом, согласно которому предусмотрена выплата процентной надбавки к зарплате работников из числа молодежи в полном размере с первого дня работы в районах Крайнего Севера. Представитель ответчика с иском не согласился, ссылаясь на отсутствие оснований для применения соглашения, поскольку отдельные его пункты вступают в противоречие с действующим законодательством. Суд, руководствуясь нормами Трудового кодекса, инструкцией и положениями отраслевого соглашения, встал на сторону истца. Суд удовлетворил его требования частично, взыскал недоначисленную зарплату и компенсацию морального вреда. Представители ответчика подали на решение суда апелляционную жалобу. До конца приемной кампании в колледже остались считанные дни. В Костомукшском политехническом колледже сообщают, что в эту субботу, 15 августа, официально будет работать приемная комиссия. До конца приема в колледже осталось 2 дня. Сегодня комиссия работает до 15:00, завтра, 15 августа, с 10 до 13 часов. К новостям спорта. Воспитанник спортивной школы Костомукши Владислав Стогов завоевал золото на состязаниях в Санкт-Петербурге. В северной столице 13 августа стартовали всероссийские соревнования по лыжным гонкам на лыжероллерах «Невские берега». В первый день соревнований спортсмены определяли сильнейших в индивидуальной гонке свободным стилем. По информации паблика «Лыжные гонки республики», среди юношей на дистанции 9 километров победителем стал воспитанник спортивной школы Костомукши Владислав Стогов. Это на сегодня лучшие результаты в сборной республики. Добавлю, что тренирует Владислава в Костомукши педагоги спортивной школы Анна Алаева и Владимир Мартынов. Далее новости Каливайского района. По 10 сентября в Каливайском районе проходит акция «Подари новую книгу сельским библиотекам». Она приурочена году единства народов России. Сельские библиотеки – это настоящие центры притяжения для местных жителей. Принять участие в акции очень просто. Принесите книги в дар в ближайшую сельскую библиотеку. В поселке Каливала она расположена по адресу улица Ленина, дом 2. Книги должны быть в отличном состоянии, с целыми страницами и обложками, без пометок, печати, заломов и посторонних запахов. Принимаются издания, выпущенные не ранее 2024 года. Исключение – классические произведения и школьные программы. Проект Национального театра «Карелия. Их дороги» стал победителем конкурса президентских грантов, выделяемых на поддержку творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Главная задача проекта с помощью театрального искусства – сохранять память о Великой Отечественной войне и рассказывать о подвигах героев жителям отдаленных районов Карелии. Уже в сентябре артисты отправятся на гастроли. 7 по 12 сентября показы состоятся в Каливале, Кими и Сегеже. Зрители увидят две постановки, спектакль «Випсянка» и концертную программу про войну «Слишком много и громко не надо». За незаконную рубку сотрудника лесничества наказали. Дело рассматривал Верховный суд Республики. Исполняющий обязанности лесничего заключил договоры купли-продажи 54 кубометров древесины, добытых сплошной рубкой в Войницком участковом лесничестве. Хотя по закону здесь запрещено проведение всех видов рубок лесных насаждений. Истец просил взыскать с ответчика ущерб, превышающий 10 миллионов рублей. Судебная коллегия пришла к выводу о том, что незаконная рубка, причиняющая ущерб лесному фонду, стала возможной в результате ненадлежащего исполнения обязанностей должностным лицом, которое допустило эти действия на территории заказника регионального значения. Сотрудника лесничества решено взыскать в доход бюджета республики более 10 миллионов рублей. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль. А также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянном основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше переменная облачность, не исключается слабый дождь во второй половине дня, плюс 13, плюс 17 градусов, ветер юго-западный порывами до 5 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Костомукше будет облачный день без осадков, плюс 11, плюс 16 градусов. Ветер ожидается юго-восточный порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление в субботу в Костомукше будет в пределах нормы. В поселке Каливала сегодня переменная облачность, возможен слабый дождь во второй половине дня, до 17 градусов прогреется воздух, ветер незначительный, южных направлений, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Каливале будет облачный день без осадков, плюс 11, плюс 17 градусов, ветер ожидается юго-восточный, порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление в субботу в Каливале будет в норме. Это все новости к данному часу, желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Панафы.
2: Привет всем сладкоежкам, друзья, с вами шеф-повар музыкальных удовольствий. Сегодня в меню, как всегда, вкусные радиодесерты, так что скорее проходите, угощайтесь.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Друзья, если вы щедрый на приятности человека, хотите передать привет или угостить кого-то сегодня музыкальным десертом, скорее записывайте номер 911-402-2040.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: Я, друзья, начну праздничный марафон. А с тех, кто сегодня официально имеет право не мыть за собой посуду и принимать, конечно, подарки. Павлюк Владислав, ловите скорее поздравления с днем рождения, Владислав, и пожелания, чтобы Владислав этот год принес вам новые перспективы, вагон, Владислав, вдохновения, ну и чтобы каждый уже день дарил поводы для улыбки.

0: Радио Десерт всегда подается вовремя.
1: Погодин Вадим Ма сегодня тоже, кстати, задувает свечи на праздничном торте. Вадим, с днем рождения вас, ловите пожелания легких жизненных дорог, Вадим. Пусть судьба радует вас яркими моментами и финансовым достатком.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Что говорят астрологи?
1: А говорят они, что люди, рожденные сегодня, целеустремленные и решительные личности. Они тщательно продумывают планы и ставят перед собой только сложные задачи. Находят выход из любой ситуации и отважно завоевывают свое место под солнцем. Умеют концентрироваться на целях и действуют быстро и решительно. Такие люди никогда не делают того, что им чуждо и непонятно. Они поступают согласно своим принципам и никогда не опираются на чужое мнение. Именинники этого дня не любят интриги и не участвуют в скандалах.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби.
1: Радио Десерт. Вишенка на именинном торте.
2: Друзья, на номер 911-402-2040 прилетел теплый привет. Сейчас спешу его озвучить. Здравствуйте, а передайте, пожалуйста, привет и пожелания хорошего дня для Яночки и Катюши от Ани. Поставьте любую песню группы «Добро». Ну, надеюсь, привет от подруги вами девушки поймана. От меня, кстати, летит привет вам троим. Сегодня, значит, пятница, а значит, особенное настроение у вас точно уже имеется. Сохраните его до вечера, девчонки. Ну, а потом этот день все сделает сам.

Чижов Данила. Следующее поздравление ваше, Данил. Я желаю вам, чтобы жизнь была наполнена только яркими событиями. Пусть здоровье Данил никогда не подводит, а все намеченные планы осуществляются легко и красиво.

0: Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
3: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
2: Внимание, правильный ответ.
4: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
5: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2016 года.
6: Вот это Ситилинк!
7: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
8: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
9: Друзья, все радиодесерты сегодня поданы, так что расходимся и, кстати, встречаемся счастливыми в понедельник. Я Ирина Панова. Пока.

0: Местное время, час дня.
1: Крутой кибиток. Спонсор программы — магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» свадебное предложение для молодоженов. Действует скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. Именинникам месяца скидка 20% за неделю до и неделю после торжества. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Всем привет, друзья! Подбираемся мы к августовскому экватору. Пару недель лета, и на этом, похоже, все. Так что давайте эти дни проживем на полную, а пока на полную громкость свои приемники, друзья. На 104 в ближайший час для вас 20 самых горячих треков недели. Крутой кипяток уже готов к подаче. Подставляйте чашки, но я, Катя Бажова, с радостью спешу на раздачу. Напомню, наш чарт сформирован по итогам ротации песен более чем на 400 радиостанций страны. Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением. Выгодная скупка золота и серебра во всех салонах в Костомукше. Деньги вы получаете сразу. «Ювелир Прайл», торговый центр «Славяне» и «Адмирал», первый этаж. Прежде чем выясним, какие треки стали лучшими на этой неделе, давайте узнаем, с кем из участников чарта нам предстоит попрощаться. Настигла, кажется, карма звездное трио Егор Крид, Артик и Асти. Их одноименный трек нырнул в августе так глубоко, что вынырнуть обратно в двадцатку у него уже, увы, не получилось. И это, похоже, карма. Прощаемся.

Теперь, друзья, плавно переходим мы к увлекательному процессу распределению мест у нас в двадцатке. На самое дно крутого кипятка рухнул нынче малахитовый трек от группы «Винтаж». Тем не менее, на степень оптимизма солистки Ани Плетневой это досадное обстоятельство ну никак не повлияло. Она с прежним упорством убеждает всех вокруг, что она самый счастливый человек. Ее жизнь наполнена любимыми людьми, она занимается любимым делом, а главное, она способна все это ценить. А еще у Ани, друзья, есть редкое умение выуживать состояние счастья из простых мелочей, которые некоторые люди, возможно, даже не заметят. Ну и излишней скромностью при этом, сразу скажу, Ани не страдает. Говорит, что у нее сейчас пик карьеры, хотя группе, напомню, уже четверть века. И этим Аня тоже безумно гордится. А 20-я строчка в чарте, ну это просто недоразумение. Трек «Малахит», «Винтаж» открывает крутой кипяток.

На 19-й ступени встречаете свежий хит от братьев Гаязовых. Он летний, легкий и с ироничными пасхалочками в адрес шамана в тексте. Это я той строчки, где про Байкал. Сегодня внимательно послушайте и сами все поймете, друзья. Трек «Санта Лючия» Гаязов Бразерс. Трек «Санта Лючия» Гаязов Бразерс. Старт в крутом кипятке с 19-й ступени.

На 18-й строчке чарта у меня для вас еще кое-что новенькое имеется от легендарной группы Ума Турман. И хотя песня эта уже довольно раскрученная, почему-то до чартов она долетела только к середине лета. Наверное, потому что лето такое, когда фраза из трека «Не стой, танцуй» звучит как единственный, пожалуй, эффективный способ согреться. Вот такое у нас карельское лето. Группа Ума Турман, трек «Не стой, танцуй». Дебютирует он в чарте на 18-й строчке.

Подбираемся мы к 17-й строчке. Сюда скатился недавний бронзовый призер чарта «Певица Ёлка». Тот случай, когда проще не значит легче. Хит «Проще» настолько отяжелел, похоже, что подняться с 17-й ступени кажется задачкой со звездочкой. И заниматься ее решением Ёлка ну точно не планирует. По крайней мере, в своем идеальном дне Ёлка полностью отдает себе во власть ничего не делания. В ее жизни обязательно должны быть такие периоды, когда можно долго лежать на кровати, неспешно пить кофе, листать ленту соцсетей. И еще тут есть один обязательный пункт – дразнить своего пса круглосуточно. Сегодня на 17-й ступени крутого кипятка всем этим Ёлка сможет заняться с чистой совестью. Трек «Проще» – минус 14 позиций за неделю. 17-я строчка.

На 16-й строчке чарта нынче ребята из группы «Добро». Их летний хит «Море привет» постепенно сдает позиции, вероятно, освобождая путь их свежему треку «На счастье». Запремьерили эту работу ребята пару недель назад, и вот-вот этот гимн дворов и гаражей залетит в главные чарты страны. Ждем, конечно, но перед этим еще успеем разок-другой окунуться в море. Трек «Море привет», «Добро», 16-я строчка крутого кипятка.

На 15-й ступени будем наблюдать еще одно стремительное падение в чарте. И вновь в лице девушки. Еще вчера обладатель серебряной награды крутого кипятка Валерия Бервольф. Сегодня она опустила крылья, и ее феникс резко спикировал на 15-ю позицию в двадцатке лучших. Вероятно, это не пагубный пример ее коллеги Ёлки, а просто на подходе у Леры новый хит, посвященный, кстати, ее родному городу Владивостоку. Клип на него Лера снимала как раз там, на родине. На съемки приглашали всех желающих горожан. Главное требование – нужно было лишь нарядиться в одежду черного цвета. Свою новую песню Бервольф исполняла на съемках вживую. Кстати, все присутствующие тогда удивились, насколько же у нее сильный и красивый голос. Сейчас вы тоже сможете в этом убедиться, правда, благодаря ее прежней работе «Феникс». Бервольф, номер 15 в чарте.

На 14-й позиции чарта вы окажетесь в классной компании среди счастливых людей. Имена многих из них так и останутся тайной, но вот как минимум два персонажа вам точно знакомы. Это Дмитрий и Алексей, лидеры проекта «Филатов и Кэрос». Их трек «Среди счастливых людей» отлично заряжает всех позитивом, несмотря на ускользающее от нас лето. «Филатов и Кэрос», друзья, 14-я строчка в крутом.

Пришло время узнать, кто же подобрался сегодня к 13-й строчке чарта. Здесь снова кое-что новенькое ждет вас. На этот раз от хитмейкера Звонкова. Свежий трек «Невероятно» — это красивая история любви, которая начинается с мечты. Клип соответствует, здесь теплые кадры, семейная атмосфера и неожиданный в нем финал. Давайте дальше без спойлеров, просто насладитесь пока новинкой. Как обещает Звонкий, вам будет невероятно. Старт в чарте с 13-й ступени.

На 12-й строчке, как и неделю назад, задержался дуэт Полины Гагариной и Сергея Лазарева. Сергей, между прочим, отлично проводит это лето с греческим вайбом. У себя в соцсетях он постит отпускные фото солнечного побережья Средиземного моря. Отдыхает Сергей там в компании детей Никиты и Ани. И, как вы видели папарацци, Лазарев проводит время в Афинах в одном элитном отеле. Стоимость проживания там около 500 000 рублей в сутки. Но даже такой отдых, как деньги, рано или поздно заканчивается. Сергей, по слухам, там всего лишь на недельку. Будем все-таки рассчитывать на хэппи-энд. Трек «Хэппи-энд» Лазарев и Гагарина. 12-я строчка.

0: На 11-й ступени крутого кипятка расположилась нынче Юлия Зиверт. Она от своего звездного коллеги Лазарева не отстает и тоже с легкостью путешествует по жаркой Европе. Юля для своего отпуска выбрала Италию, конкретно просторы Тиренского моря. С удовольствием она делится с фанатами своим отпускным настроением. Постит фото в бикини, в обворожительных босоножках. Ну и подписчики заметили весьма резонно, насколько же она загорела и как этот отдых ей идет. Сама же Юля прокомментировала пост кратко: на 100% южная. Ну, в такой локации уж точно можно полностью отдаться лени, никуда не газовать. Это еще успеется в шумной Москве. Трек «Газ» Зиверт. 11-я строчка крутого кипятка.
1: Чайники с

0: во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Прайл» выгодный обмен старых золотых и серебряных украшений на новые, а также ремонт и изготовление ювелирных украшений на ваш вкус. Действует скидка 20% для участников СВО и их родных. Ювелир Прайл. Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Мы варимся уже в верхней десятке чарта и открывает ее недавний фаворит крутого кипятка – летний хит «Шаде». Увы, время жарких пластичных движений в прошлом, так что Моту и его приятелям Баинди Эйхчо придется поискать другие способы зацепить публику. На этот раз впору запускать им на FM-просторы какой-то осенний ностальгический вайб. Ждем, пока накроет, и продолжаем, друзья, по инерции двигаться под «Шаде». Этот трек открывает сегодня верхнюю десятку чарта.

Наш августовский уикенд только набирает силу, а мы тем временем уже добрались до 9-й ступени нашей жаркой двадцатки. Если, но вдруг у вас сейчас в мечтах охладиться и окунуться, то вберите в компаньоны красавчика Холли Флейма. Его трек «Тону» оказался крепким орешком и стабильно держится на плаву в чарте, ломая все стереотипы о говорящих названиях. Трек «Тону» Холли Флейм вновь 9-я строчка крутого хит-парада.

А мы все дальше от дна чарта и все ближе к вершине. На 8-й ступени порадую вас очередным новым хитом от бодрого и неунывающего Хабиба. Его свежая работа называется «Моя малышка», песня яркая, летняя, танцевальная. В клипе Хабиб играет самого себя, но с нотками лирического героя. Его образ – этакий татарский Аладдин. Хабиб признается, что они с командой очень старались и делали все, чтобы получилось необычно и по-новому. Трек «Моя малышка» от Хабиба сегодня дебютирует в чарте с 8-й ступени.

Чарт «Крутой кипяток» представляет ювелир «Прайл». Воспользуйтесь классным предложением для молодоженов. Скидка 20% на обручальные кольца. При покупке 2 обручальных колец гравировка в подарок. Ювелир «Прайл», торговый центр «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. Добрались мы, друзья, до 7-й строчки чарта. Сюда из 5 лидеров опустилась Мари Краймбрери и ее безотлагательный трек. По признанию Мари, посыл ее песни «Давай не ждать» в напоминании всем нам о том, что завтра может наступить, а может и нет. И важно не откладывать свои мысли и мечты на потом. Двигаться к цели нужно прямо сейчас. Между прочим, смысл трека уходит корнями в личную историю самой Мари. Она 15 лет не занималась танцами, все откладывала, находила причины, ждала момента. Оказалось, что дело было за малым. Ей всего лишь нужно было сделать то, что ей нравится сильнее всего в жизни, и вернуться таки в команду. Вернется ли ее трек в пятерку лидеров, мы не знаем, но и на 7-й строчке мы, Мари, необычайно рады. Трек «Давай не ждать» Мари Краймбрери.

Возвращение следующего паренька в шоу-бизнес поклонники ждали аж несколько лет подряд. И были сомнения, а вернется ли? Вернулся, друзья, и сразу с хитами. И как будто не скрывался он от взглядов людских в местах не столь отдаленных. Речь, как вы, возможно, уже догадываетесь, о Тиме Белорусских. Напомню, лет 5 назад у певца нашли наркотики и приговорили его к ограничению свободы тогда. Сейчас же Тима вернулся на сцену и готов удивлять фанатов своими мыслями. Насколько же они стали зрелыми, вы сейчас, друзья, и оцените. Трек «Мысли» Тима Белорусских. Старт в чарте сразу с 6-й ступени.

И, наконец, добрались мы до пятерки лучших. Открывает ее еще одна новинка в чарте. Сегодня прям урожайный денек у нас в кипятке. На пятой ступени дебютирует трек «Мы». Это песня, которая звучит как признание женщины, слишком хорошо знающей цену и поцелуем, и тишине рядом с любимым человеком. Вдохновляясь поэзией Серебряного века, певица Айова создала историю о чистой большой любви, которая способна освещать всем путь. Наш путь к вершине чарта все еще продолжается, напомню, поэтому Айова тут весьма кстати. Трек «Мы». Старт в крутом кипятке на пятой ступени.

0: Для кого же оказалось нынче пригрето четвертое место нашего чарта, друзья? Сию секунду мы это выясним. Дима Билан и Анна Асти. Их совместный трек «Эпилог» заметно улучшил позиции прошлой недели. Знаете, это хоть какое-то, мне кажется, утешение Диме после той волны хейта и критики, которая обрушилась на него после большого сольника в столице. Дима, вероятно, после произошедшего уже немного отошел и решил все-таки пообщаться с публикой. У себя на странице Билан выложил ироничный пост со словами: «Стою на плоской земле, над головой блик от стеклянного купола, за которым вода. Осветительный прибор работает отлично, шоу Трумана, середина серии». Скажите, а сегодня распинают за такие мысли? Также Дима Билан признался в любви всем своим фанатам, и тем, кто его хейтит, и тем, кто просто его любит. Точка, эпилог. Этот трек сегодня, кстати, на две ступени выше. Дима Билан, Анна Асти, эпилог. Четвертая строчка чарта.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: А теперь, друзья, тройка лучших. Тех, благодаря кому наш кипяток бурлит еще сильнее. Бронзовую награду крутого кипятка забирает сегодня дуэт Джонни и Федук. Их трек «Лето» напоминает нам, что самые теплые, легкие, приятные моменты этого сезона не сможет испортить никакая непогода и никакие прогнозы синоптиков. Важно, чтобы лето расцветало у нас в душе. Трек «Лето» Федук и Джонни, бронза чарта.
1: Третье место.

0: На второй ступени оказался прошлый лидер крутого кипятка команда «Моя Мишель». На «Малиновой луне» музыканты скатились немножечко вниз, но все еще, между прочим, может повернуться вспять. Даже уже на следующей неделе. В общем, будем наблюдать трек на «Малиновой луне» «Моя Мишель» серебро чарта.
1: Второе место.

0: Пришло время узнать, кто же сегодня оказался на вершине крутого кивитка. И тут, друзья, будет сюрприз. Хотелось бы, конечно, поддержать интригу, потомить вас, но время эфирное поджимает. Ребята из группы «Градусы», те самые, кто еще неделю назад скромно топтались на 16-й ступеньке, сегодня удивили. И это мягко сказано. Буквально чуть хлопнув ресницами, парни молниеносно взлетели на самую вершину, на первую строчку крутого кипятка. Вот что значит роскошные ресницы от природы. Других комментариев тут и не требуется. Трек «На ресницах», группа «Градусы», «Золото чарта».
1: «Золото чарта», «Крутой кипяток».

0: Это был обладатель золота нашего чарта, группа «Градусы» и трек «На ресницах». В следующую пятницу узнаем, кто сможет довести эфир до кипения вновь и заодно прогреть этот август так, как не удалось в предыдущие два летних захода. Все еще будет, друзья, не сомневайтесь. До новых встреч на просторах местного.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Прайл» выгодный обмен старых золотых украшений на новые, а также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Весь город на одной волне.
3: Местное радио.
4: Местное время 14 часов.
5: Новости.
6: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии сохраняются очереди на заправках. Жители жалуются на длительные перерывы на АЗС и на недоступность оплаты по картам. О ситуации рассказала министр промышленности и торговли республики Светлана Астахова. Она отметила, что временные сложности с наличием топлива на отдельных АЗС обусловлены сбоями в логистике поставок. Министр подчеркнула, что ситуация находится под постоянным контролем, ежедневно оцениваются запасы топлива, мониторятся цены и ведется взаимодействие с владельцами АЗС. В Костомукше осмотрели обновленные дворы. Специалисты администрации на этой неделе принимали работы по благоустройству. В рамках программы формирования современной городской среды этим летом в некоторых районах города удалось заменить асфальт во дворах, восстановить газоны, установить скамейки и урны. В итоге во дворе дома 3 по улице Парковая власти выполнили промежуточную приемку работ с замечаниями. Как только их устранят, работы примут окончательно. Также сотрудники администрации приняли работы во дворах домов 10 и 25 по улице Колевала. Жителям Костомукши напоминают, что участие в таком проекте – это отличная возможность сделать общегородские и придомовые территории комфортнее. Подробную информацию можно найти на официальном сайте округа. Комиссия по приемке детских садов в городе продолжает работу. Накануне члены комиссии проверяли детские сады «Березка», «Сказка», центр внешкольной работы, спортивную школу. Депутаты оценили подготовку зданий к осенне-зимнему периоду, соответствие с Анпином, осмотрели внутренние помещения, проверили наличие исправного видеонаблюдения, систем пожарной и антитеррористической безопасности. По информации депутатов округа, в детском саду «Березка» был объявлен ряд нарушений. Корпус «Сказка» напротив порадовал членов комиссии ухоженной территорией и чистотой корпуса. В центре внешкольной работы за лето провели большую работу по подготовке помещений к новому учебному году, выполнили ремонты, сейчас завершается уборка во дворе здания. Члены комиссии также высоко оценили работу у трудового коллектива спортивной школы. Сегодня полностью готовы к началу учебного года помещения для тренировок в корпусе «Гипроруда», а также в биатлонном комплексе. Костомукский городской суд рассмотрел иск о невыплате северных надбавок. Истец подал в суд на работодателя, который не установил ему надбавку за стаж работы в районе Крайнего Севера. При этом на момент приема гражданина на работу действовало отраслевое соглашение, заключенное между МЧС России и Общественным профессиональным союзом, согласно которому предусмотрена выплата процентной надбавки к зарплате работников из числа молодежи в полном размере с первого дня работы в районах Крайнего Севера. Представитель ответчика с иском не согласился, ссылаясь на отсутствие оснований для применения соглашения, поскольку отдельные его пункты вступают в противоречие с действующим законодательством. Суд, руководствуясь нормами Трудового кодекса, инструкцией и положениями отраслевого соглашения, встал на сторону истца. Суд удовлетворил его требования частично, взыскал недоначисленную зарплату и компенсацию морального вреда. Представители ответчика подали на решение суда апелляционную жалобу. До конца приемной кампании в колледже остались считанные дни. В Костомукшском политехническом колледже сообщают, что в эту субботу, 15 августа, официально будет работать приемная комиссия. До конца приема в колледже осталось 2 дня. Сегодня комиссия работает до 15:00, завтра, 15 августа, с 10 до 13 часов. К новостям спорта. Воспитанник спортивной школы Костомукши Владислав Стогов завоевал золото на состязаниях в Санкт-Петербурге. В северной столице 13 августа стартовали всероссийские соревнования по лыжным гонкам на лыжероллерах «Невские берега». В первый день соревнований спортсмены определяли сильнейших в индивидуальной гонке свободным стилем. По информации паблика «Лыжные гонки республики», среди юношей на дистанции 9 километров победителем стал воспитанник спортивной школы Костомукши Владислав Стогов. Это на сегодня лучшие результаты в сборной республики. Добавлю, что тренирует Владислава в Костомукши педагоги спортивной школы Анна Алаева и Владимир Мартынов. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль. А также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянном основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше переменная облачность, не исключается слабый дождь во второй половине дня, плюс 13, плюс 17 градусов, ветер юго-западный порывами до 5 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Костомукше будет облачный день без осадков, плюс 11, плюс 16 градусов. Ветер ожидается юго-восточный порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление в субботу в Костомукше будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
5: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-100241 для категории слушателей старше 12 лет.
7: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
8: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: Студия актерского мастерства «Искра» в Костомукше объявляет набор детей и подростков от 4 до 17 лет, а также взрослых от 18 лет и старше на новый творческий сезон. Занятия на развитие воображения и фантазии, сценическая речь, движение, театральные постановки, выступления, участие в конкурсах и фестивалях. Мастер-классы, корпоративные тренинги и индивидуальная работа над художественным словом. Руководитель студии Марина Иодик, заслуженный работник культуры Республики Карелия. Занятия проходят на базе Центра культурного развития «Среда» на улице Надежды, 5. В сентябре первый урок бесплатно. Записаться и узнать все подробности можно в группе ВКонтакте «Студия Искра Костомукша» или по телефону 900-460-42-43. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая лучшая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки. Женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. И в группе ВКонтакте магазин мужской и женской одежды в Костомукше. Втыком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукше. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-00-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-100-68-60.
8: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.
1: Я в своих стихах, в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бегах, я свою тайну тебе рассказал.

станем ближе, я пел ей. О любви имея нас в виду, но ей плевать, она была как-то в Париже, а я, судя по всему, в бреду.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Кампани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сегежа Групп приглашает на вакансию. Специалист по охране труда и промышленной безопасности. Обязательно наличие профильного опыта работы. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
7: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но как?

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Вот это тигр». Звездный стилист Анвар Ачилов раскрыл простой способ сделать образ визуально дороже. По словам эксперта, сегодня актуальным и дорогим стал считаться тигровый принт, который подходит как женщинам, так и мужчинам. Если вспомнить, этот принт продвигал Versace очень долго в своих коллекциях, и, по сути, каждый дизайнер использовал его хотя бы раз в жизни, отметил Анвар. При этом стилист посоветовал сочетать вещи с таким принтом с красной обувью или черными босоножками или кроссовками, а также с черными либо красными платьями. Кроме того, можно составить комбинацию с тигровыми колготками или брюками. Нет никаких рамок, только ваш вкус, подчеркнул стилист. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В «Элеганте» стартовала акция на летний ассортимент. Платья, обувь, головные уборы. Скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество тканей, женственные силуэты и актуальные фасоны. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

на поезд. Скидящих средств и вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город тусклен для тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: На 104
2: на местном радио.
3: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
4: Все в силе.
3: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
4: Я ж говорю, все в силе.
5: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
6: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
7: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
8: По пироме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил гибридный Тэнк 400. Цена от 7 миллионов рублей, на 700 тысяч дороже бензиновой версии. Новинка экономичнее. 8,5 литров на 100 километров. Динамика тоже лучше. Разгоняется до сотни быстрее 7 секунд. Также расширен набор систем безопасности. Есть круговой обзор, полный зимний пакет и не только. Доля автомобилей российской сборки достигла 63%. Основную долю по-прежнему дает «Лада». Но постепенно растет роль новых российских марок. В первую очередь «Тенет». Российскую сборку запустили и некоторые китайские марки. Например, «Чанган» и «Джетур». Позитивная динамика в автопроме есть, но сложностей пока хватает. «Джетур» планирует расширить модельный ряд в России. Обновят внедорожную Т-линейку. Кроссоверы Т1 или Т2 ждет рестайлинг. Также одна из уже представленных моделей получит гибридную версию. Конкретные сроки пока неизвестны. Кроме того, завод «Автотор» в Калининграде готовит конвейер для сборки «Джетуров» в России. От коммерческих фургонов обычно не ждут управляемости динамики. Это в первую очередь рабочий инструмент. Но это не значит, что фургон должен ездить как бульдозер. А водитель после рабочего дня не должен себя чувствовать, как после перетаскивания мешков на спине. Новый Photon View — это грузовик, который претендует на легковой комфорт. А подробнее о нем расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
4: Если хочешь танцевать,

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии сохраняются очереди на заправках. Жители жалуются на длительные перерывы на АЗС и на недоступность оплаты по картам. О ситуации рассказала министр промышленности и торговли республики Светлана Астахова. Она отметила, что временные сложности с наличием топлива на отдельных АЗС обусловлены сбоями в логистике поставок. Министр подчеркнула, что ситуация находится под постоянным контролем, ежедневно оцениваются запасы топлива, мониторятся цены и ведется взаимодействие с владельцами АЗС. В Костомукше осмотрели обновленные дворы. Специалисты администрации на этой неделе принимали работы по благоустройству. В рамках программы формирования современной городской среды этим летом в некоторых районах города удалось заменить асфальт во дворах, восстановить газоны, установить скамейки и урны. В итоге во дворе дома 3 по улице Парковая власти выполнили промежуточную приемку работ с замечаниями. Как только их устранят, работы примут окончательно. Также сотрудники администрации приняли работы во дворах домов 10 и 25 по улице Колевала. Жителям Костомукши напоминают, что участие в таком проекте – это отличная возможность сделать общегородские и придомовые территории комфортнее. Подробную информацию можно найти на официальном сайте округа. Комиссия по приемке детских садов в городе продолжает работу. Накануне члены комиссии проверяли детские сады «Березка», «Сказка», «Центр внешкольной работы», «Спортивную школу». Депутаты оценили подготовку зданий к осенне-зимнему периоду, соответствие с анпином, осмотрели внутренние помещения, проверили наличие исправного видеонаблюдения, систем пожарной и антитеррористической безопасности. По информации депутатов округа, в детском саду «Березка» был объявлен ряд нарушений. Корпус «Сказка» напротив порадовал членов комиссии ухоженной территорией и чистотой корпуса. В центре внешкольной работы за лето провели большую работу по подготовке помещений к новому учебному году, выполнили ремонты, сейчас завершается уборка во дворе здания. Члены комиссии также высоко оценили работу у трудового коллектива спортивной школы. Сегодня полностью готовы к началу учебного года помещения для тренировок в корпусе «Гипроруда», а также в биатлонном комплексе. Костомукский городской суд рассмотрел иск о невыплате северных надбавок. Истец подал в суд на работодателя, который не установил ему надбавку за стаж работы в районе Крайнего Севера. При этом на момент приема гражданина на работу действовало отраслевое соглашение, заключенное между МЧС России и Общественным профессиональным союзом, согласно которому предусмотрена выплата процентной надбавки к зарплате работников из числа молодежи в полном размере с первого дня работы в районах Крайнего Севера. Представитель ответчика с иском не согласился, ссылаясь на отсутствие оснований для применения соглашения, поскольку отдельные его пункты вступают в противоречие с действующим законодательством. Суд, руководствуясь нормами Трудового кодекса, инструкцией и положениями отраслевого соглашения, встал на сторону истца. Суд удовлетворил его требования частично, взыскал недоначисленную зарплату и компенсацию морального вреда. Представители ответчика подали на решение суда апелляционную жалобу. До конца приемной кампании в колледже остались считанные дни. В Костомукшском политехническом колледже сообщают, что в эту субботу, 15 августа, официально будет работать приемная комиссия. До конца приема в колледже осталось 2 дня. Сегодня комиссия работает до 15:00, завтра, 15 августа, с 10 до 13 часов. К новостям спорта. Воспитанник спортивной школы Костомукши Владислав Стогов завоевал золото на состязаниях в Санкт-Петербурге. В северной столице 13 августа стартовали всероссийские соревнования по лыжным гонкам на лыжероллерах «Невские берега». В первый день соревнований спортсмены определяли сильнейших в индивидуальной гонке свободным стилем. По информации паблика «Лыжные гонки республики», среди юношей на дистанции 9 километров победителем стал воспитанник спортивной школы Костомукши Владислав Стогов. Это на сегодня лучшие результаты в сборной республики. Добавлю, что тренирует Владислава в Костомукше педагоги спортивной школы Анна Алаева и Владимир Мартынов. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль. А также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянном постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше переменная облачность, не исключается слабый дождь во второй половине дня, плюс 13, плюс 17 градусов, ветер юго-западный порывами до 5 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Костомукше будет облачный день без осадков, плюс 11, плюс 16 градусов. Ветер ожидается юго-восточный порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление в субботу в Костомукше будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с тобой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме, чтобы возвращаясь, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы, ждала и провожала поезда с перронов, молилась за меня ночами, скучала. Столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны дети.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: вижу сны, честно. Но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть в чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала про тебя и твои приключения. Ты другим показался сначала, отчаянным, неподдельным.
1: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказал.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Весь город на одной волне.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе был отвратительный, кстати, ты была восхитительна.

0: удивительны. Кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и так же на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш».
2: Еще не вечер.
3: Вторая августовская пятница, друзья мои, да еще и щедрая на тепло. Такой день, мне кажется, просто не имеет права пройти незамеченным. Надеюсь, что, друзья, у вас в планах выходные провести максимально горячо. Давайте начнем отмечать пятницу вместе прямо сейчас. Зовут меня Катя Бажова, за пультом Данил Бриллиантов. Это еще не вечер, и лето все еще с нами.

Друзья мои, урожайным весьма будет этот час эфирный на местном радио. Богатым он будет на актуальные производственные новости, на анонсы и, конечно же, традиционно будет щедрым на подарки и на вкусности. Будут на кону сегодня и крылышки от Папы Ромы, и запеченные мидии от кафе Суши Биг, и сертификат от бассейна Сидеранта, конечно, тоже будет, чтобы после столь вкусных подарков эффективно и здорово привести себя в форму. Записывайте наши контакты, благодаря которым вы сможете выиграть один из подарков. 37027 наш эфирный номер и телефон для ваших посланий в СМС или в Messenger Max 911-402-2040. Пользуйтесь!

0: Реклама на местном радио.
1: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru. ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП-4100-3300-232.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. «Моя Карелия. Мой выбор».
3: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости Северстали.
1: На корейском Акатеше заменили плиты железнодорожного переезда номер 3 для безопасного передвижения транспорта. На участке рядом с корпусом обогащения пересекаются ЖД-пути внутреннего пользования, а также проезжая часть. Плиты переезда были сильно изношены, что могло привести к заклиниванию автомобиля и повреждению его ходовой части. Переезд этот требовал ремонта. Последний капремонт проводили здесь в сентябре 2017-го. В рамках работы по экономии ремонтного фонда в этот раз приняли решение о частичной замене плит. Произвели дефектовку изношенных элементов. Дату и время проведения ремонта выбрали с учетом минимального автотрафика. Также через каналы информирования предупредили всех сотрудников, чтобы выбирали альтернативные пути следования. Так объяснил главный специалист по техническому содержанию пути управления транспорта Степан Гермак. Выполнял все эти работы подрядчик МОЗ «Желдорстрой». Специалисты справились с ремонтом за 5 часов. За это время удалось выполнить демонтаж плит, зачистить основания от накопившейся грязи. Затем произвели специалисты сборку переезда, заменили изношенные плиты. Открыли движение после заделки швов между проезжей частью и переездом.

0: праздник каждый день.
1: Семьи Костомокша приглашают на яркий праздник под названием «Эстафета трех цветов». Этот праздник пройдет в преддверии Дня государственного флага России. Организаторы приглашают всех горожан собраться вместе, чтобы провести активный, веселый и по-настоящему душевный семейный вечер на свежем воздухе. Праздник будет проходить в Костомокше 18 августа. Начнется он в 17:30 и будет все происходить действо на новой набережной озера Контаки. По словам организаторов, в праздничной программе ждет горожан много интересного. Во-первых, будут семейные эстафеты. Папы, мамы и дети, пора объединиться в одну команду и доказать, что ваша семья самая быстрая и дружная, говорят организаторы. Также в этот день организаторы проведут конкурс рисунков на асфальте. Цель – превратить набережную в разноцветную галерею детских шедевров. Так что мелки точно пригодятся, но я думаю, что и организаторы их на месте будут выдавать. Также в рамках праздника эстафета трех цветов будет проходить большая городская зарядка. Приглашают всех зарядиться энергией, размяться и потанцевать под зажигательную музыку. Ну и традиционный праздничный аквагрим также обещают организаторы в этот вечер. Можно будет создать яркий образ в цветах триколора. Берите с собой отличное настроение всю семью, говорят организаторы, но и приглашают провести летний вечер вместе, активно и с пользой. Сразу скажу, что вход свободный для всех желающих. Еще раз повторюсь, начало 18 августа в 17:30.

0: of you.
1: Дай пять. Партнер конкурса «Папа Рома». Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
2: Очень знакомые позывные, друзья, это значит, что пора нам с вами переходить к самой аппетитной части нашего эфирного часа, и начнем мы, пожалуй, с качественной прожарки. Прямо сейчас мы прожарим в нашем музыкальном котле один горячий хит этой недели, тот хит, который все лето варится в нашем чарте «Крутой кипяток». Сегодня в этом хите мы как следует поджарили на огне одно единственное слово, и ваша задача традиционно понять, какое именно. Фрагмент этого хита вы прямо сейчас услышите. Одно слово покроется, как всегда, корочкой жареной. Вы снимаете корочку и на номер 911-402-2040 скидываете ваши версии по поводу того, какое же слово под этой корочкой спрятано. Автор первого верного сообщения в СМС, Messenger Max, неважно, главное действовать быстро. Автор первого верного ответа получает сегодня порцию крылышек. Крылышек жареных, куриных, вкусных, в острой панировочке, практически как в KFC. Крылышки от нашего щедрого партнера, от папы Ромы. И фрагмент у нас задания готов. Внимание, давайте его послушаем.

Итак, при вращениях замечательных рассказывают нам сразу два исполнителя. Если вы узнали по голосам, это Дима Билан и Анастасия. Какое же слово было спрятано в этом горяченьком хите? Мы, друзья, спрашиваем у вас. 911-402-2040. Пишите ваши версии.

0: Ну, совсем скоро, друзья, мы встретимся с победителем нашего первого вкусного конкурса. Напомню, что на кону у нас сегодня куриные крылышки от папы Ромы. И чтобы их заполучить, необходимо было узнать, какое же слово у нас было спрятано в одном горячем хите. Давайте еще раз послушаем задание.
1: Когда за

0: Что-то куда-то превратится, друзья. Разные на этот раз версии писали вы нам в смс-сообщениях и в мессенджере Макс. Варианты зачитываю некоторые, которые пришли на наш мобильный номер. Шоу, пустяк, чувства, такие версии предполагали вы. Вариант драма был в нескольких смс. И был в одном из смс глагол «заблестят». Такую версию, по вашему мнению, мы скрыли сегодня в нашем задании музыкальном. Ну а где же правда, мы сейчас выясним. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Мария.
0: Мария, очень приятно. Мария, какое же слово вы нам написали, на ваш взгляд, которое было скрыто сегодня в горячем хите?
1: Слово «драма».
0: Слово «драма». Версий было много. Давайте выясним, что на самом деле слово Ани Асти и Димы Билана.

0: Катится в пол. Да, в точку, Мария. Действительно, речь идет о драме. К сожалению, не о чувствах, не о шоу, не о пустяке, а о драме именно. Мария, вы так быстро достаточно ответили. Вот у вас эта песня была на слуху или тут, собственно, напрашивалась именно драма, по вашему мнению?
1: Песня на слуху.
0: Песня на слуху. Иногда подпеваете? Скажите.
1: Ну, я часто провожу время за рулем и слушаю радио.
0: И периодически она как раз-таки крутится в эфире. Угу. Классно слушать местное радио, особенно за рулем. Абсолютно поддерживаю. Какие, кстати, планы у вас, как у водителя, на ближайшие выходные? Или, наоборот, вы выходные от руля отдыхаете?
1: Будем отдыхать. Пойдем в сауну.
0: О, какие классные, кстати, планы. Неожиданно, но приятно. Я думаю, что в этой сауне весьма пригодятся целая ведерко крылышек, которые вы сегодня уже сможете забрать у папы Ромы и, соответственно, в сауне им в полной мере насладиться. С наступающим легким паром тогда, Мария, хочется вам пожелать. Спасибо. И, конечно же, с наступающим приятным аппетитом. Оставайтесь на связи.
1: Спасибо.

Еще кусочек. Друзья, ну а те из вас, чей аппетит пока еще не удовлетворенный, кто жаждет еще кусочек и жаждет встретить вечер пятницы с чем-то вкусным в обнимку, делайте, господа, громче. Ведь прямо сейчас у нас на кону окажутся запеченные мидии в сливочно-чесночном соусе от наших щедрых партнеров от кафе Суши Биг. Сразу же расскажу вам о том, как мы будем эти самые мидии запеченные разыгрывать. Мы вновь нырнем с вами в гастрономические события недавнего прошлого. Как и в предыдущие разы на этой неделе, я вам дам несколько кулинарных гастрономических подсказок о рекордах того года, в который мы с вами сегодня перенесемся, и дам еще одну музыкальную подсказку. Мы вам поставим фрагмент хита, который как раз-таки в том самом году и вышел. Ваша задача — все мои подсказки выслушать и определить, в каком же году все это происходило. Ну и, собственно, свою версию скинуть нам на мобильный номер. Итак, в тот год, в который мы с вами сегодня перенеслись, повара в Аргентине одновременно готовили на открытом огне 13 713 килограммов говядины. Вот такой вот мясной рекорд они поставили. И в том же самом году американская компания приготовила порцию, самую большую порцию макарон с сыром. Гигантское блюдо весило 2151 килограмм, и все это происходило в июле месяце. Я так понимаю, на открытом воздухе они готовили, судя по размеру блюда. И в том же самом году в нашей стране, друзья, вышел совместный хит Леонида Агутина и Владимира Преснякова. Кусочек этого хита мы сейчас с вами послушаем.

0: Вот такой вот фрагмент, друзья. В каком же году все это случилось? То, о чем я вам рассказывала. 911-402-2040. Ваши версии кидайте на этот номер в СМС, в мессенджер Макс, куда удобнее. Действуйте быстро. И напомню, что у нас на кону сегодня запеченные мидии в сливочно-чесночном соусе от кафе «Сушибик». Отличный пятничный ужин, по-моему.
1: Может, закажем пиццу?
2: Как раньше?
1: Ну да.
2: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно, в Суши-Биг.
1: Чем тебе старая пицца не угодила?
2: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номер уно в Костомукше.
1: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши-Биг. 911-419-2020.
3: Суши-Биг. Здравствуйте.
1: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
4: Доставка осуществляет Суши Гид ОГРН 12-01-50-40-17 ИНН 100-401-96-92.

0: У нас, друзья, сегодня виртуальный вояж в недавнее прошлое. В какой же год мы сегодня перенеслись с помощью кулинарных событий и одного музыкального хита? Мы будем прямо сейчас разбираться. Напомню, что мы прослушали музыкальный фрагмент. Еще я дала вам пару гастрономических подсказок о рекордах, кулинарных рекордов этого года. Ваша задача была определить, в каком же году все это происходило. Ну и судя по вашим смс-сообщениям, вас заметно сбило с толку информация о том, что это был совместный хит Леонида Агутина и Владимира Преснякова. Вы, вероятно, спутали с хитом «Аэропорт» и начали активно написать 2011 год. Якобы именно в том году все это происходило. Но нет, друзья, это было немного позже. Хит был другой. Другой хит мы включили. Вовсе это были не «Аэропорты». Хит назывался «ДНК». И есть у нас человек, который быстро и безошибочно определил то самое, ту самую цифру, какую именно, мы сейчас выясним. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Александр.
0: Александр, очень приятно. Итак, Александр, давайте всем расскажем, тем, кто в том числе неправильно указал год, в который мы перенеслись, о каком же временном промежутке шла речь.
1: 2022.
0: Все именно так, Александр. А как хит, может, еще скажете, назывался, который мы услышали?
1: О, нет, наверное, не подскажу.
0: Не скажете. Хит назывался «ДНК. Перелей мне свою кровь». Леонид Агутин, Владимир Пресняков. Это был, кстати, их второй совместный хит за всю историю, хотя они большие друзья, но вот вместе почему-то поют довольно-таки редко. Первый хит был «Аэропорт», и это вот вторая их совместная работа. Александр, ну, 22-й год был весьма знаковым и очень непростым в истории, в том числе нашей страны. У вас что-то хорошее в этом году происходило? Можете вспомнить?
1: Ой, наверное, только... плохое.
0: Только плохое. Ну, пусть плохое останется в далеком 22-м, а в 26-м ждут вас только приятные события. И одним из этих событий будет выигрыш в конкурсе. Еще кусочек на местном радио «Запеченные мидии» от Суши Биг. Ваш, Александр, я вас с этим поздравляю.
1: Спасибо огромное.

0: Здоровый дух.
1: Друзья мои, прятали мы для вас еще один подарок всю эту рабочую неделю. В пятницу готовы его распаковать и торжественно кому-то из вас сегодня вручить. Речь, разумеется, о традиционном подарке пятницы. Это сертификат в аквапарк Синеранта. И пока вы настраиваетесь на конкурсы, на то, чтобы включиться в борьбу за этот приз, я напомню вам, что до конца августа в бассейне Синеранта действует акция «Жара». Посещение аквапарка для всех категорий граждан без ограничения времени по стоимости часа. То есть платите вы за час, а купаетесь и плаваете сколько хотите. Эта акция действует и в будние дни, и выходные с 13 часов до 21.45, то есть в часы работы аквапарка. Акция будет действовать до 31 августа этого года включительно. Поэтому успевайте, тем более, что погода, к сожалению, пока не позволяет нам окунуться в воды естественных водоемов. Поэтому аквапарк Синеранта классная, на мой взгляд, альтернатива покупаться и немножечко зарядиться здоровьем. Ну и чтобы вы сегодня могли бесплатно заполучить свой заряд здоровья и бодрости, предлагаю нам с вами еще один заплыв в прошлое. Причем в прошлое более давнее, это фактически прошлый век, лихие 90-е. Вспоминать мы с вами, друзья, будем рекламу из 90-х годов. Сегодня я поискала в загашниках тех времен весьма популярный в то время рекламный ролик. Я думаю, что в те годы, в 90-е, это может быть начало нулевых, вы его точно слышали, видели по телевизору неоднократно, и, наверное, где-то у вас на подкорке этот ролик даже записан. И вот сейчас вы услышите фрагмент этого рекламного ролика. Ваша задача, друзья мои, вспомнить, что же конкретно этот рекламный ролик, собственно, продвигал. Можно прям конкретное название конкретного бренда указать, не возбраняется. Тут формат конкурса у нас, сразу оговорюсь, в формате звонков, то есть на номер 37027. Это наш эфирный номер. Вы звоните и ваши версии высказываете по поводу того, что же у нас сегодня в нашем конкурсе загадано, что же за продукт. Если верно ответите, поздравим вас не только с успешным заплывом по волнам вашей памяти, но и пригласим в настоящий заплыв в аквапарк Синеранта абсолютно бесплатно. Итак, рекламный ролик из 90-х, друзья мои, внимание, слушаем и пытаемся вспомнить, что же этот ролик рекламировал.
2: Все самое лучшее, что может дать природа, все ее богатство и силу вы найдете в батончике. В нем неиссякаемая энергия питательного, цельного молока.
1: Вот такой вот фрагмент. До конца мы его не дослушали, но я думаю, что по первым звукам, может быть, по какой-то мелодии, еще по каким-то ассоциативным вещам вы можете догадаться, о чем идет речь. Явно что-то вкусненькое. Слово «батончик» тоже должно вас навести на определенные мысли. Итак, 37027. На этот номер телефона, друзья, мы ждем вашей версии по поводу того, что же за продукт у нас сегодня загадан. Напомню, на кону у нас сертификат в аквапарк Синеранта.

0: Друзья мои, 37027, наш номер телефона. Надеюсь, он у вас записан. Вы его не забыли, не потеряли. Но, по крайней мере, кто-то из вас точно его помнит. Тот, кто у нас дозвонился. Мы сейчас будем проверять память этого нашего радиослушателя. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Наталья.
0: Наталья, очень приятно. Наталья, нужно ли еще раз повторить фрагмент рекламного ролика, или вы готовы озвучить свою версию, что же?
1: Вроде запомнила.
0: Так, ну давайте тогда вашу версию, что же этот ролик рекламировал.
1: Ну, это батончик Марс.
0: Батончик Марс. Съедобный и местами сладкий, да, Наталья?
1: Да.
0: Ну, абсолютно верно, даже не буду вас мучить. Давайте мы правильный вариант все-таки в оригинале послушаем этот фрагмент.
2: Все самое лучшее, что может дать природа, все ее богатство и силу вы найдете в батончике Марс.
0: Наталья, в точку. Феноменальная память, сразу честно признаюсь вам. Как вам удалось вот перенести их с тех самых времен вот эти вот... Сохранить это в памяти.
1: А в детстве любила эти батончики, до сих пор люблю.
0: Так, а рекламу слушали так же преданно, как любили батончики?
1: Да.
0: Сейчас, вот признайтесь, такое же у вас отношение к рекламе? Или все-таки раньше была реклама как-то повеселее, что ли?
1: Ну, может, и повеселее раньше была.
0: Сейчас смотрите?
1: Не, ну бывает, конечно.
0: Бывает, да. Есть ли сейчас какая-то реклама, которая вас трогает за душу, которая вам нравится, и которую вы скажете, ну вот это вот...
1: Ну, какой-то... не знаю, но про капусту нравится, про деток.
0: Про капусту? Ну вот, честно говоря, мимо меня прошло, но я на досуге постараюсь пересмотреть. Спасибо за наводочку, Наталья. Ну что ж, хочется вас поздравить. Сертификат от аквапарка Сиранта абсолютно заслуженно ваш. Приятного вам заплыва, классного времяпрепровождения. Ну и оставайтесь с нами за эфиром, я вам все в деталях расскажу.
1: Хорошо.

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
4: Деревообрабатывающий завод Carillion Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию. Специалист по охране труда и промышленной безопасности. Обязательно наличие профильного опыта работы. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
5: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Еще не вечер!
8: Друзья, ну а на этом пора попрощаться. Успевайте, пожалуйста, насладиться летними выходными. Не ленитесь или, наоборот, ленитесь, но только чтобы это было точно вам в удовольствие. Классно проживите эти дни. Набирайте сил, друзья, витаминов на новую рабочую неделю. До встречи в программе «Еще не вечер» в понедельник в наше привычное время. Всем пока.

0: Местное время 18 часов. Новости.
1: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Карелии сохраняются очереди на заправках. Жители жалуются на длительные перерывы на АЗС и на недоступность оплаты по картам. О ситуации рассказала министр промышленности и торговли республики Светлана Астахова. Она отметила, что временные сложности с наличием топлива на отдельных АЗС обусловлены сбоями в логистике поставок. Министр подчеркнула, что ситуация находится под постоянным контролем, ежедневно оцениваются запасы топлива, мониторятся цены и ведется взаимодействие с владельцами АЗС. В Костомукше осмотрели обновленные дворы. Специалисты администрации на этой неделе принимали работы по благоустройству. В рамках программы формирования современной городской среды этим летом в некоторых районах города удалось заменить асфальт во дворах, восстановить газоны, установить скамейки и урны. В итоге во дворе дома 3 по улице Парковая власти выполнили промежуточную приемку работ с замечаниями. Как только их устранят, работы примут окончательно. Также сотрудники администрации приняли работы во дворах домов 10 и 25 по улице Колевала. Жителям Костомукши напоминают, что участие в таком проекте – это отличная возможность сделать общегородские и придомовые территории комфортнее. Подробную информацию можно найти на официальном сайте округа. Комиссия по приемке детских садов в городе продолжает работу. Накануне члены комиссии проверяли детские сады «Березка», «Сказка», центр внешкольной работы, спортивную школу. Депутаты оценили подготовку зданий к осенне-зимнему периоду, соответствие с Анпином, осмотрели внутренние помещения, проверили наличие исправного видеонаблюдения, систем пожарной и антитеррористической безопасности. По информации депутатов округа, в детском саду «Березка» был объявлен ряд нарушений. Корпус «Сказка» напротив парадовал членов комиссии ухоженной территорией и чистотой корпуса. В центре внешкольной работы за лето провели большую работу по подготовке помещений к новому учебному году, выполнили ремонты, сейчас завершается уборка во дворе здания. Члены комиссии также высоко оценили работу у трудового коллектива спортивной школы. Сегодня полностью готовы к началу учебного года помещения для тренировок в корпусе «Гипроруда», а также в биатлонном комплексе. Костомукский городской суд рассмотрел иск о невыплате северных надбавок. Истец подал в суд на работодателя, который не установил ему надбавку за стаж работы в районе Крайнего Севера. При этом на момент приема гражданина на работу действовало отраслевое соглашение, заключенное между МЧС России и Общественным профессиональным союзом, согласно которому предусмотрена выплата процентной надбавки к зарплате работников из числа молодежи в полном размере с первого дня работы в районах Крайнего Севера. Представитель ответчика с иском не согласился, ссылаясь на отсутствие оснований для применения соглашения, поскольку отдельные его пункты вступают в противоречие с действующим законодательством. Суд, руководствуясь нормами Трудового кодекса, инструкцией и положениями отраслевого соглашения, встал на сторону истца. Суд удовлетворил его требования частично, взыскал недоначисленную зарплату и компенсацию морального вреда. Представители ответчика подали на решение суда апелляционную жалобу. До конца приемной кампании в колледже остались считанные дни. В Костомукшском политехническом колледже сообщают, что в эту субботу, 15 августа, официально будет работать приемная комиссия. До конца приема в колледже осталось 2 дня. Сегодня комиссия работает до 15:00, завтра, 15 августа, с 10 до 13 часов. К новостям спорта. Воспитанник спортивной школы Костомукши Владислав Стогов завоевал золото на состязаниях в Санкт-Петербурге. В северной столице 13 августа стартовали всероссийские соревнования по лыжным гонкам на лыжероллерах «Невские берега». В первый день соревнований спортсмены определяли сильнейших в индивидуальной гонке свободным стилем. По информации паблика «Лыжные гонки республики», среди юношей на дистанции 9 километров победителем стал воспитанник спортивной школы Костомукши Владислав Стогов. Это на сегодня лучшие результаты в сборной республики. Добавлю, что тренирует Владислава в Костомукши педагоги спортивной школы Анна Алаева и Владимир Мартынов. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль. А также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше переменная облачность, не исключается слабый дождь во второй половине дня, плюс 13, плюс 17 градусов, ветер юго-западный, порывами до 5 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Костомукше будет облачный день без осадков, плюс 11, плюс 16 градусов. Ветер ожидается юго-восточный, порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление в субботу в Костомукше будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
1: Студия актерского мастерства «Искра» в Костомукше объявляет набор детей и подростков от 4 до 17 лет, а также взрослых от 18 лет и старше на новый творческий сезон. Занятия на развитие воображения и фантазии, сценическая речь, движение, театральные постановки, выступления, участие в конкурсах и фестивалях. Мастер-классы, корпоративные тренинги и индивидуальная работа над художественным словом. Руководитель студии Марина Иодик, заслуженный работник культуры Республики Карелия. Занятия проходят на базе Центра культурного развития «Среда» на улице Надежды, 5. В сентябре первый урок бесплатно. Записаться и узнать все подробности можно в группе ВКонтакте «Студия Искра Костомукша» или по телефону 900-460-42-43. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки. Женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. И в группе ВКонтакте магазин мужской и женской одежды в Костомукше. Тыком сервис на постоянную работу требуется. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в НИК-сервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. НИК-сервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине. В магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: город на одной волне.
1: Я буду вам казаться холодным, если что-то не так, то простите. Я хочу стать звездой, путевод, я хочу, чтоб никто не грустил. Я могу вам казаться холодным, если что-то не так, то простите. Я хочу стать звездой, путевод, я хочу, чтоб никто не грустил.
2: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это...

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, с

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

0: Щинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу, главное, как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: У воды, как известно, водятся не только рыбаки, но и комары. Отпугнуть кровопийц можно не только дорогостоящими спреями. Комарам не по душе очень многие запахи. Одним из самых нелюбимых комарами запахов является запах валерьяны. Черемухой или базиликом вполне можно воспользоваться, если очень мелко нарезать. Гвоздика, анис и эвкалипт – страшный сон любого комара. Приятный запах чайного дерева также комары ненавидят. Очень странно, что комары терпеть не могут помидоры, причем даже не плоды, а просто листья. Но при этом листьев должно быть довольно много, а запах сильным. А если в рыбалке наметился перерыв и вы решили развести костер, то можно бросить туда еловых шишек, и на некоторое время вы забудете о комарах.
3: Не клюет.
2: Вываживая крупную рыбу, даже на низком берегу можно упустить ее. Схода не будет, если, не доведя рыбу до берега на пару метров, замутить воду. Замутив, осторожно отходите, подтягивая ее. Не видя вас из-за мути, рыба не окажет большего сопротивления.
3: Хороша уха.
2: Бывает такое, не ухи захотелось, а, например, копченые рыбки. Есть совсем легкий способ копчения рыбы. Берутся заостренные, несмолистые палочки и втыкаются в заранее подготовленную рыбку у костра с подветренной стороны, чтобы горячий дым всегда попадал на нашу рыбку. Готовая копченая рыба обладает золотисто-бронзовым цветом, приятным специфическим запахом и высочайшими вкусовыми свойствами. Для открытого копчения чешую с рыбы снимать не надо. Ну а главное, это, как известно, клевое настроение, чего вам и желаем.
4: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А

0: Программа на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато. Эх.
1: Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
7: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Вот это тигр». Звездный стилист Анвар Ачилов раскрыл простой способ сделать образ визуально дороже. По словам эксперта, сегодня актуальным и дорогим стал считаться тигровый принт, который подходит как женщинам, так и мужчинам. Если вспомнить, этот принт продвигал Versace очень долго в своих коллекциях, и, по сути, каждый дизайнер использовал его хотя бы раз в жизни, отметил Анвар. При этом стилист посоветовал сочетать вещи с таким принтом с красной обувью или черными босоножками или кроссовками, а также с черными либо красными платьями. Кроме того, можно составить комбинацию с тигровыми колготками или брюками. Нет никаких рамок, только ваш вкус, подчеркнул стилист. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В «Элеганте» стартовала акция на летний ассортимент. Платья, обувь, головные уборы. Скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество тканей, женственные силуэты и актуальные фасоны. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM. Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая 1, Ленина 6, Таежный 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Все. Кино не будет. Электричество кончилось.
3: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

0: сказала, просто в городе ли ты сейчас? У тебя же теперь концерты, там фанаты.
1: Реклама на местном радио.
2: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры. Разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Студия актерского мастерства «Искра» в Костомукше объявляет набор детей и подростков от 4 до 17 лет, а также взрослых от 18 лет и старше на новый творческий сезон. Занятия на развитие воображения и фантазии, сценическая речь, движения, театральные постановки, выступления, участие в конкурсах и фестивалях. Мастер-классы, корпоративные тренинги и индивидуальная работа над художественным словом. Руководитель студии Марина Иодик, заслуженный работник культуры Республики Карелия. Занятия проходят на базе Центра культурного развития «Среда» на улице Надежды, 5. В сентябре первый урок бесплатно. Записаться и узнать все подробности можно в группе ВКонтакте «Студия Искра Костомукша» или по телефону 900-460-42-43. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки. Женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. И в группе ВКонтакте магазин мужской и женской одежды в Костомукше. Втыком-сервис на постоянную работу требуется. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в НИК-сервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. НИК-сервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 104-101-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-8-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
4: Ты на него так смотришь наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок. Сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты. Огонь и иронии вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет. Однажды ты

холодно, дик. Глупо, наигранно, так грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся, словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, играется память. А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо оставить. Хватит, устал я искать в

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил гибридный Тэнк 400. Цена от 7 миллионов рублей, на 700 тысяч дороже бензиновой версии. Новинка экономичнее. 8,5 литров на 100 километров. Динамика тоже лучше. Разгоняется до сотни быстрее 7 секунд. Также расширен набор систем безопасности. Есть круговой обзор, полный зимний пакет и не только.

0: Доля автомобилей российской сборки достигла 63%. Основную долю по-прежнему дает «Лада». Но постепенно растет роль новых российских марок. В первую очередь «Тенет». Российскую сборку запустили и некоторые китайские марки. Например, «Чанган» и «Джетур». Позитивная динамика в автопроме есть, но сложностей пока хватает. «Джетур» планирует расширить модельный ряд в России. Обновят внедорожную Т-линейку. Кроссоверы Т1 или Т2 ждет рестайлинг. Также одна из уже представленных моделей получит гибридную версию. Конкретные сроки пока неизвестны. Кроме того, завод «Автотор» в Калининграде готовит конвейер для сборки «Джетуров» в России. От коммерческих фургонов обычно не ждут управляемости динамики. Это в первую очередь рабочий инструмент. Но это не значит, что фургон должен ездить как бульдозер. А водитель после рабочего дня не должен себя чувствовать, как после перетаскивания мешков на спине. Новый Photon View — это грузовик, который претендует на легковой комфорт. А подробнее о нем расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104

ночью любил тех, кого не люблю днем. И фото в телефоне скажет об одном. Все дело ведь не в них, дело все во мне. Я ночью был на дне.

пожар голубой. Позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь. Первый раз отрекаюсь скандалить. Было весь как запущенный сад. Был на женщины зелье опадки. Разонравилось пить и плясать. Терять свою жизнь без остатка.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

0: ту сторону камеры. Нам не подходит этот сценарий.
1: Думала, что в мелодраме играю я, но это чужое кино. Инфернальное.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

волосы пахнут, ее тело растаяло. Мы расставили все по местам, но нам нужен бардак. Я влюбился в породу, на полу микрофон мой. Я курю сигареты с ментолом.

лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

душе до нашей встречи оседали, но все это изменил один вечер. От судьбы не убежать.

хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленьких.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Местное время 2 часа.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

Верил наивно, что любовь — это маленький остров. Но порой это странное чувство так меняет судьбу человека.

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
1: На местном радио.